0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за
1: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting
0: ass. С ним пришла толпа, додумал ладцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.
0: Уже не

0: called Master.
1: Сигма бой, сигма бой, сигма бой. Каждая хочет.
2: Suck that

0: Dick.
1: Dick.
0: Dick.
1: Fucking deep.
0: Dick. Dick.
1: Dick.
0: Dick.
1: Dick.
0: Dick.
2: Я знаю, что в моем так много
0: Dicks.
2: Точно так же, как и в вашем
3: Dungeon Master.
2: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
0: Boss.
2: Но за стенами все так же
0: Slaves.
2: Просят
0: Some dick.
2: Отчаяние в глазах
0: Jeez.
2: Скрипят. Мы выдумаем, что
0: Okay.
2: не я
0: Boy next door.
2: Не

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Game.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрипит.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, в их мама родила.
4: Видно, в fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
4: guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет комментария. Ребята, не взрослые пропадают зря.

Невезучие люди. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: Найс, выглядит на 100, убери свайп. Черный член у меня нет. Достаюсь, запускаю.
1: Don't stop. Done.

Наша новогодняя гей-пари. МС Билл Харрингтон сделает вам Мэри

0: Я шоколадний.
1: Мягкий.
0: Я ласковый.
2: Oh, master.
0: Я
2: horny.
0: На все сто. Пока здесь рулят MC
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: Oh, that hurt.
8: Suck this off.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Значит.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не я домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Значит.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: Dungeon. Сказка
1: мечта, попадая в его сети, навсегда глотая
2: семен,
1: простуд,
2: boy next door,
1: запахом бензина и дорогих
2: bad cops.
0: Dungeon.
1: Сказка.
0: Dungeon.

0: стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает нам.

0: Это Сандвольфест. Сандвольфест 2018.
1: Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Сандвольф.

ты скажи, он мне 25 тысяч скинет? 50 is $300. Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не полемизирую.

0: Я пидорас.
1: Ну, я иду по следу.
0: Кто там это все делает?
1: Будем биться сюда.

напрасным и бесплодным. Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семенные мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
3: Let's go.

0: I swallow my cum.
1: My ribs, widzisz darogu.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне. Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри оба, чтобы нам не попался
0: boy next door.
1: Под крышкой.

0: Старые и пол побежала. Я когда-то тоже
1: свалил.
0: Кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Ты пукла в платок, а молоко кричали мне ништяк.
1: Bad cock.

убежала. Совсем дно. А отвечали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: Крещение мне ништяк.
1: Так, так.
0: И я люблю сам день. И отзвенел сам
1: так.
0: И он yes. уже всегда.
2: Sorry for what? Our dad taught us not to be ashamed of our dicks.

0: Жрёшь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак, это бой не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
1: Максимина,
0: скажешь, что
1: мы.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

0: Pull up our pants.
1: Ночью я кричу. Я кричу, если снится, что
2: my ass.
1: Fisting.
3: Я каждый. Каждый.
2: Come. My ass.

0: long latex glove.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый. Каждый.
0: Call my ass.

0: finger in her ass. 300 bucks. $300 finger in her ass. $300. It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Kick your ass.

0: на гей-парти.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-парти.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет вновь
0: гей-секс.
1: Филипп.
0: Майкл.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: В городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting.
0: В моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
1: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семен.
0: Шли
3: Толпой.
0: На юг.
3: Лей.
0: Над головою.
1: Swallow cock.
0: Как в раю. Женщина без...
1: Bad cock.
4: Latex glove.

0: плеча.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah. Whoa.

0: выхожу из и вижу вам. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе пойму. Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.
1: Bad cocks.

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате. Выкинуть весь клад. И тут вот тя натя. В мне старый черный кожаный койке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бой последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей-секс.
0: Но не будем

0: совсем гладко. Лето прошло в
1: Dungeon Point.
0: С чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage
0: от Point осталось.
2: Процесс.
0: И я скажу лишь одно, шли бы нахуй все эти
3: Boss.
0: Шмейзы.
3: Billy Harrington.
0: Заодно. Эти
1: Boy.

музыки и звуки, крики, проклятия, хлыщое, чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и

0: стал твой.
1: Держит Bad Cocks над картой. Anal. Где будет coming, master.
0: Делают нас fucking slaves. Мы
1: чувствуем finger in our anal.
2: Апостол Billy
3: Boss in this gym.
1: Amazing sex. Man fisting
4: Иисуса Христа.
1: Coming.
4: Гау тому буду.
1: Do anal.
4: Пророк.

0: Master. Fucking coming. Finger. My ass. Full dungeon.
1: Прошагали пол.
0: Это секс.

0: anal, do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Right,
1: yeah, бро. Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: Хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Так.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: плюс фамблс.
1: Вот это
2: секс.
1: Я просто нахуярюсь и буду
3: loop it up.
1: Я...
3: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду
2: suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
2: Slay.
1: Охуевать.

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Каким бы трудным ни был, иду, куда глаза глядят и куда.

0: Сегодня праздник
1: учебы. Smartass.
0: Сегодня будут
2: fisting
3: and anal.
0: Девушек
4: bad cock.
0: С утра горят
3: and balls.
0: Пришли стоят
3: so horny.
4: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
2: 300 баллов. Full master.
0: Важности полной.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.
2: Стоят.

0: Oh, shit. I'm sorry.
1: Расцветный
2: Boy next door.
3: Anal turns me on.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Бедненький.
3: Gay boy.
5: Как приятно.
1: Fucking slay.
3: Fisting your ass. Gay boy.
5: Шоколадное.
3: Gay semen.
5: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum. Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Gay boy.

0: master.
1: Богаче, будто
0: секс
1: будет слаще.
0: 300 fucking bucks, anal master.
1: Продам,
2: ой,
1: будто бы с небес.
0: Все так.
1: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: Приказ Верховного
1: Dungeon Master.
0: По войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквилл,
0: победоносно завершилась. Германия полностью
2: Rip the skin.
0: Товарищи
1: Fucking slaves. Boy next door
3: Jerome.
1: Full master
4: Nico Nico Doga
2: Maggots
1: Letterhead
0: Поздравляю вас с победоносным
1: Coming.
0: Великой Отечественной
1: войной. Let's celebrate.
0: Полная победа над
1: Gay Party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: Spanking.
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
1: Spank.
0: Дует доблестным войскам
1: Gotcha.
0: Армии. И частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим
1: в deep, dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
1: Boy next door
2: Jerome
1: Full master
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
5: Billy Harrington.
6: Yeah.

0: at cock. At cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный как? Но так мало, сколько ни
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи, теплеток говорил
2: мастер.
3: Часть

Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет. Он...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет, нет.

0: so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Семена.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падают только
0: $3.
1: А у меня

0: Make me come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Мы так любим дешевые
3: фистинг
1: с
2: непродуманными
1: подходами,
2: где немножечко
0: стык
2: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
4: спанкинг
0: amazing gay bondage
2: со

0: ясно, насколько ты
1: horny, my ass.
0: Вытри рукавом, пусть старые
1: Наска.
0: Вечно рвут
1: anal.
0: Мы сможем
1: stick finger in boy next door.
2: Do it.
1: Swallow.
2: Do it.
1: Do anal. Deep.
0: Мы
1: so horny.
0: Наска. Сверились. Мы как будто не
1: fisting ass.
0: Друга мы как будто
1: oh! In dungeon.
0: Встретились.
1: Ah!
0: Искусственных
1: ass.
0: Нам хватает, но

0: Anal. Deep. So horny.
1: Master.
2: Fisting.
3: Ass.
1: Brain dungeon.
4: Мы так любим дешевые
1: фистинг
4: со смешными
5: глазами
4: нашими.
0: Да, you ain't
4: мы припаганно
0: fucking coming.

0: прошла. Звездный поступил.
1: For master. Sistine, you know.
0: Просто.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала на
1: bondage
0: ночей. Дни и ночи.
2: Fisting,
3: anal, master,
2: fan,
0: and then sex.
4: Ass we can.

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по
2: my ass. По dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот секс.
0: Мы приближали как могли. Этот
3: Flash of Spain.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Приказ Верховного.
1: Данжен мастера.
0: По войскам и военно-морскому. 8 мая 1903 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Атвуд,
0: победоносно завершилась. Германия полностью.
2: Rip the skin.
0: Товарищи.
1: Fucking slaves. Boy next door.
3: Jabroni.
1: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
3: Leatherhead.
1: Call the boy.
3: Boss of this gym.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной
1: войной. Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: spanking,
0: 22 часа, столица нашей Родины, от имени Родины
1: spank
0: дует доблестным войскам
1: gotcha
0: армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим нашей Родины. Да здравствует
1: бой next door.
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
1: Билли Харрингтон.

0: лезет, и какая еда.
1: Amazing.
0: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Warning.
0: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
0: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.

0: Eino.
1: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
2: fisting,
1: знамя
3: spanking,
1: знамя
2: structure.
1: И это знамя, на нем будет написано
2: гачи-мучи
1: общество.

0: splash of spanking.
1: Как он был от нас далек,
2: как ass. Too fat cock. Finger.
1: Обгорелые.
3: Wee-wee.
1: And then sex.

0: Здравствуй,
1: master.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по
2: my ass. Or dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот
0: секс. Мы приближали как могли.
3: Это. Wow, I should spank.

0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше, то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу...

0: на радио.
1: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: Разухабилось разное. Семен нет, а полно.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
1: Bad cop. Stick your finger in my
0: ass.
1: Gay website.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tot fucking gay.
3: Tot
2: fucking gay. Fisting.
4: Suck dick. Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Бедный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: фистинг.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшер.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает не режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
5: Потому что пират.
6: Потому что пират.

0: Габарит радиокорпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Слушайте.
0: Penetration sound.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городок.
2: Horny, horny. Oh yeah.
1: На тебя городок.
2: Horny, horny.

0: Chalupa.
1: Пальцы любимого тихим движением, spanking ass. Нежных объятий тает и плавится слово.
0: Секс.
1: Белой скульптурой.

0: Любишь фистинг? Yeah.
1: Любишь
0: фистинг?
1: Yeah. Ба, ба, ба.
2: Люблю.
3: So deep.
1: Ба.
3: So deep.
1: Ба, ба, ба, ба.
2: Люблю. А любишь
3: фистинг? So deep.
1: Ба.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah.

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Меня домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: известном горячей. И не выносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим зато.
1: Дуэйно.
2: Дуэй.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сам фингер.

когда увидит, тот сразу... И для кого-то нам запахнет. А мы за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: anal. That turns me on.
1: Ты соленой, кормит
2: семен.
1: Набережный, закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: this thing.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе

0: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке.
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались изнутри тиранодорчики.
2: Дай не шаи.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
2: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Облетим всю планету. Мы навестим, отыщем твой.

0: come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Так любим дешевые
3: фистинг
1: с
2: непродуманными
1: подходами,
2: где немножечко
0: стык
2: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
4: спанкинг.
1: Amazing.

0: насколько ты
1: horny, my ass.
0: Вытри рукавом, пусть старые вечно рвут
1: anal.
0: Мы сможем
1: stick finger in
2: boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal. Deep. So horny.
2: Master.
0: Мы как будто не
2: Sissing.
1: Ass.
0: Друга мы как будто
2: In dungeon.
0: Встретились.
2: Ah, ah.
0: Искусственных
1: Ass.
0: Нам хватает

0: his dick.
1: Do it.
2: Swallow.
1: Do it.
2: Do anal.
1: Deep.
2: So horny.
0: Master.
3: Fisting.
1: Ass.
0: In dungeon.
4: Мы так любим дешевые
0: фистинг
4: со смешными
0: глазами
4: нашими.
2: Да, you ain't no.
4: Мы припоганно
2: fucking coming.

0: открыл перформанс. Был моряк, но заодно он научил весь мир.
1: Subject.
2: Fuck.
0: От трубки.
3: Семен.
4: Next door.
0: Раскуренность.
5: Boss.
0: Привычка.
6: Swallow.
0: Пошла в масштабе.
5: Boss.
0: Предупреждает.
3: The semen.
5: Это
6: ком.
0: Предупреждает. Предупреждает.
7: Dark hole.
8: Boy next door turns me on.
9: Thank you, sir.
8: Do
10: gay performance art.
11: Dark hole.
0: Который...
8: Anal sex.
12: Немало утекло с тех пор.
3: The semen
8: in my ass.
12: Нам слаще аромат роз.
3: The semen.
12: Перегар.
3: The semen.
10: Дар.
8: Отлоуд. Your finger.
0: Предупреждает.
3: The semen.
0: Это
8: ком.
0: Предупреждает.
12: Предупреждает.
11: А... Дар ком.
8: Boy next door turns me on. Do
10: gay performance art.
13: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что предупредил.
0: Извини меня за грустный...
8: Anal sex. Your finger.
0: С нынешнего дня...
12: Объявим...
8: In my ass.
3: The semen...
0: Это...
8: Come.
0: Предупреждает...
11: Dark hole.
8: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
8: Do
10: gay performance art.

0: стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега,
0: да, так.
1: Это наш шанс, ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.

0: это Sunwayfest. Sunwayfest
1: 2018. Песня для
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Sunboy.

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться у суда.
2: Ain't no. I'm thine. Two bad cocks.

0: Мы оставили
1: 300 бар.
0: И хлопками овации встречает нас. Захотелось бы встретить.
2: Ой.
0: Хлопнуть над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This thing is and suck some

0: Bad cock.
1: Turns me on.
2: Fucking coming.
3: Залп наш прикроет отходный
4: фистинг
3: врага.
5: Dungeon Master.
3: Тут продолжаем.
5: Сак.
3: И победа близка.
6: Хлопнул дик над головой.
5: My ass.
6: Рвется в
5: бой.
4: Fisting is
5: and suck some dick.

0: мълчите кане, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my ass.

0: you.
1: No, I'm not.
0: Fuck you.
2: If I saw Габриц,
3: Семен.
2: Иду мокрый, то так тебе, где бы я не был. Для остальных я...
0: I'm an artist. I'm a performer.

0: I'm ready for more.
1: И пускай капает, капает
2: семя.
1: Иду мокрый кросок к тебе, где бы я не был. Для остальных я...
3: I'm an artist. I'm a performer.

0: boy.
1: Кто этот человек, что окружает тебя?
0: Next door.
1: Давай сядем у костра, соберемся в
0: dungeon.
1: Давай поговорим.
0: It's so fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак.
1: Черные делишки.
0: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
0: fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
0: Boy.
1: Где

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
1: the semen
2: спят подо льдом
1: fat cocks
2: трутся спиной
1: leather man
2: вертится
1: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.
2: Вертится быстрее.
4: Fart dicks.

0: practicing anal.
1: Sock some dick.
2: Что?
0: Если... Bad cock.
1: Fisting anal. Sock some dick.
2: Что? Просто не запретил.

0: маленьким.
1: А, лоу.
2: Я взяла их.
3: Да как?
2: Ой. На ремне висит. Маленький мы.
3: Do it.
2: Буду.
3: Эй, но.
2: Буду. Ну, а...
3: Мастер.
2: Пошли.

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала, делаю.
1: Sex.
4: The semen.
2: Все подслила, делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Subject.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради вас.

0: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
1: Suck some dick.
0: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
0: Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
0: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
0: Ну, а

0: ass.
1: Another dungeon.
0: Sex.
2: Coming.
0: My ass.
3: Разбивается, но скоро будут на небесах.
2: Coming.
0: My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex.
2: Coming.
0: My ass.

0: Ну что ты, прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
2: Cock.
0: Хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил Slay. Столько добра. Валил
2: Vano.
0: Столько бабла. Ты думал...

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: у тебя все окей. Все как ты хочешь, залюбал. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры. Баныч, веб-сайт.

0: своих он так согрел, нес вперед и
1: хрипел.
0: Бились, бились волны за кормой.
2: Тихо,
0: твой родной.

0: Boy. Bad
1: cock. Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет. Знать, куда.
0: Dark fantasies.
1: Несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Это все любовь.
1: Блядский кутер.
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядский кутер.
0: Накрывал поляну. Это лето наше Сочи. Наше лето с ней, мама.
1: Блядский кутер.
0: Это все любовь.
1: Блядский кутер.
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядский.

0: lost ourselves off, endured the lash of the spanking.
1: Yes, we can.
2: Баю, бай, должны все.
3: Master.
2: Ночью.
3: Sir.
2: Баю, баю, завтра будет.
3: Sex.
2: И опять. За день мы устали.
3: Fisting.
2: Скажем.
3: Then.
2: Спокойной ночи.